В зарешеченном проеме, по-простому у окна, в темном парном водоеме стыла полная луна. Там изрядно подлечился тишина, покой, режим. Там я кровушкой умылся, что поделать, заслужил. Там изрядно подлечился тишина, покой, режим. Там я кровушкой умылся, что поделать, заслужил. Там чуть было не отчалил и взмолился.